0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Виктория Олешко только что была в нашем эфире с песней «Я твоя». Ну а теперь о том, как технологии меняют жизнь. 12 лет назад в США запатентовали технологию 3D-печати еды, а разрабатывали это для космических миссий. Астронавтам на МКС надоедают упакованные обеды, которые к тому же теряют вкус в невесомости. Ну а 3D-принтер может напечатать свежие блюда прямо на борту с индивидуальным набором витаминов и вкусов. Ну а сегодня 3D-принтеры печатают шоколад, пиццу и стейки. Возможно, скоро вместо продуктов в магазине будут продаваться принтеры, а необходимость готовить отпадет. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова, сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем.

0: Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске пробок нет. В Минске пробка на Киселево от Красной до Богдановича на 7 минут вас задержит в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники».

техники на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Без 20:10 на часах в студии. Утро в самом разгаре. Это время, когда рабочий день уже набрал скорость, но еще не въехал в стену. Идеальное время, чтобы перевести дух, отправить то самое важное письмо и сказать себе: «Я молодец, я уже столько сделал». А если вы еще ничего не сделали, не переживайте, до вечера у вас еще есть время. Все успеется. Главное, не нервничайте, включать нас погромче. Меня зовут Наталья Горова, вы слушаете Компас FM. Вот кого услышим очень скоро, это Анасти. Перед этим Дизарлис, ну а раньше всех Ума Турман. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу я, как только проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске дороги свободны, в Витебске затор на улице Комсомольского, пересечении с Кирова, а также местами на улице Ленина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В арт-галерее «Сфера» пройдет открытие выставки известного русского и индийского художника Святослава Николаевича Рериха. Вашему вниманию будут представлены 25 репродукций картин. Работа художника отличается лаконичностью и особым вниманием к внутреннему миру человека. Начало в 19:00, вход свободный.
0: Планы на вечер.
1: На открытой площадке проспект Машерова, 15, корпус 1, пройдет танцевальное шоу «Gardens of Dreams – A Dance of Mystery». Выступит группа артистов современного танца. Постановка перенесет гостей в мистический мир садов снов, где главную роль играют атмосфера, музыка и визуальные эффекты. Вода, дым и лазеры. Зрителей ждет иммерсивное представление с элементами взаимодействия с артистами. Начало в 20:00. Стоимость билетов от 95 до 155 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 10:10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Пока вы добирались до работы или разбирали почту, мир не стоял на месте. Вера Светлова изучила ленту новостей и приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Самый лучший день заходил вчера.
0: Ну, конечно же, вчера заходил лучший день воскресенье, но сегодня понедельник, и мы продолжаем. Перед этим послушаем «Смоки». Ну, а в самое ближайшее время високосный год.
2: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской на 5 минут вас задержит в пути.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Вера, привет. Какие новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о ситуации в Ормузском проливе и о том, где запрещено посещать леса в стране.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Параметры судоходной линии в Ормузском проливе определили Тегеран и Маскат, пишут Минск Новости. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Ирана. Сообщается, что стороны достигли консенсуса по картографическим параметрам предлагаемого пути. При этом ряд технических аспектов все еще находится в стадии обсуждения. Кроме того, в ведомстве отметили, что подписание будущего договора между Тегераном и Маскатом автоматически не приведет к возобновлению судоходства в полном объеме. Так, ключевым условием для практической реализации достигнутых договоренностей будут последующие шаги Соединенных Штатов Америки. Столичный парк Уго Чавеса продолжают благоустраивать, пишут Минск Новости. Так там уже появились аттракционы, зоны для отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Еще есть площадки для занятий волейболом, футболом, стритболом, а также тренажеры, лыжа-роллерная трасса и велодром. В планах строительство ледовой арены под открытым небом. Отмечается, что ее можно будет эксплуатировать до температуры плюс 7-8 градусов с ноября по март. Совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный Орел-2026» проходит в Китае, сообщили в Минобороны. Воинские контингенты отработали навыки передвижения в городских условиях. Особое внимание уделили занятию укрытий, удержанию позиций и продвижению вглубь городской застройки. Также военнослужащие отработали приемы тактической стрельбы со сменой огневых позиций и стрельбы по воздушным целям с применением полуавтоматических дробовиков. И последнее. Запрет на посещение лесов действует в 25 районах страны, пишет Белта. Больше всего таких зон в Гомельской области. В Витебском регионе под запретом лесные массивы, в Сеннинском районе, в Брестском, Каменецком и Столинском. В Минской области нельзя посещать леса в 4 районах, в Могилевской – в 3. Во всех остальных районах страны введены ограничения. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты. Она размещена на сайте Минлесхоза и постоянно обновляется.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 градуса тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте! С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о том, сколько зерна намолотили в Беларуси и о секретном маршруте в Несвежском замке.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Более 8 миллионов тонн зерна с учетом рапса намолочено в Беларуси, сообщает телеканал СТВ. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем ровно год назад. Так, в лидерах Минская область, где уже собрано более 2 200 000 тонн зерна. В Гродненском регионе почти 1 640 000 тонн. В Брестском намолотили на 7 000 тонн меньше. Далее идут Гомельская, Витебская и Могилевская области. Также параллельно в хозяйствах идет работа по заготовке кормов и подготовке почвы к озимому севу. О факторах опасности при грозах, которые ожидаются сегодня в отдельных районах страны, предупредили спасатели, пишет Билта. Так, возможно, обрывы линий связи, электропередачи, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, могут возникать пожары в лесу, в жилых и производственных зданиях. Спасатели призывают к осторожности. Белорусские военные вместе с аграриями продолжают трудиться на уборочной кампании по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие задействованы в работах с зерном на предприятии «Лепель-Агросервис». Также представители военного комиссариата Слонимского и Зельвинского районов выполняют транспортировку зерна и другие работы на полях. И последний секретный маршрут открыли в Несвежском замке, пишет «Точка.бай». Попадают туда через подземный ход. Во время прогулки можно увидеть экспозицию и интерьеры, а выход расположен на бастионе, откуда посетитель и покидает замок. Пока интерес к такому виду маршрутов только изучают, но если спрос будет высоким, экскурсию усовершенствуют. Добавлю, популярность же самого замка только растет. В минувшем году в музее было 570 тысяч туристов, а в этом в нем побывали уже более 370 000 посетителей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой

Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о правилах перевозки тяжеловесных грузов и о детских зонах для купания в столице.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Правила перевозки тяжеловесных грузов упрощают в Беларуси, сообщает телеканал ОНТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Так, для облегчения работы грузоперевозчиков документ вводит некоторое послабление. Например, в отдельных случаях, когда движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств не угрожает безопасности на дорогах, разрешенная скорость при сопровождении повышается до 70 км в час. Кроме того, снимают ограничения по габаритам и общей массе грузов, при условии, что транспорт сопровождает автомобиль прикрытия и автомобиль сопровождения. Новые учебники появятся в белорусских школах. К 1 сентября, сообщает телеканал ОНТ, подготовили 28 учебных пособий. Меняется не только содержание, пересматривают и саму методику. Так, все структурные компоненты учебного пособия, от условных обозначений до шрифтовых выделений, сделают едиными, и они будут понятными и педагогу, и учащимся. Также большое внимание уделили формированию критического мышления школьников. А еще меняется и подход к заданиям. Упрощают сложные темы, убирают лишние, делают навигацию удобнее. Кроме того, большое внимание уделяют практике, то есть самостоятельной работе и умению применять знания, а не просто запоминать информацию. Совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный Орел-2026» проходит в Китае, сообщили в Минобороны. Воинские контингенты отработали навыки передвижения в городских условиях. Особое внимание уделили занятию укрытия, удержанию позиции и продвижению вглубь городской застройки. Также военнослужащие отработали приемы тактической стрельбы со сменой огневых позиций и стрельбы по воздушным целям с применением полуавтоматических дробовиков. Последние детские купальни хотят установить на всех пляжах Минска в следующем году, пишет .бай. Сейчас они работают на 9 зонах отдыха и сделаны из пластиковых модульных понтонов. А на некоторых из них есть поплавковое ограждение. Их скоро поставят и на остальных пляжах. А вот для детей постарше нашли другой путь повышения безопасности. Их приглашают на спасательные станции в дни открытых дверей. Также в школах открывают клубы юного спасателя «Освод». Там детей учат плавать, использовать спасательные средства, оказывать первую помощь и другое.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 градуса тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Ну что же, наш понедельник в самом разгаре, на часах уже практически 3, а значит, хватит раскачиваться. Самое время приступать к тем делам, которые не терпят отлагательств. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова, а также буквально через минуту в эфире появится Ирина Журавлик со свежими новостями. Но до этого предлагаю узнать наши музыкальные планы. Итак, слушать будем Ираклием.

0: Время новостей на Компас ФМ, и о них расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, о чем договорились США и Иран, и об открытии охоты на копытных.
2: Новости, новости на Компас ФМ.
1: США и Иран договорились о продлении 60-дневного режима прекращения огня, пишет Белта. Как указано в источниках, срок июньского меморандума о взаимопонимании, который подписали дистанционно президенты Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан, уже истекает сегодня. Данный документ разработали для прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося в феврале этого года. Около 18 тысяч первоклассников сядут за парты столичных школ, пишет Белта. В целом в Минске будут учиться 217 тысяч ребят. 1 сентября у школьников насыщенная программа. Помимо торжественных линеек с первым звонком пройдут и гостевые уроки. А еще в трех городских парках Челюскинцев, Победы и Горького отметят большой праздник второклассники. Их около 1000 человек примут в октябрята. В Мингрисполкоме напомнили и о мат-помощи к началу учебного года, на которую могут рассчитывать многодетные семьи. Ее размер – 159 рублей 11 копеек на ребенка. Мошенники запустили поддельный телеграм-бот от имени газеты «Во славу Родины», сообщает Минобороны. Пользователям предлагают оформить подписку на издание. Для этого нужно лишь указать номер телефона. Затем человеку приходит СМС с кодом для подтверждения. Но работает это не так. Оформить подписку легально можно только на сайте газеты. После регистрации в личном кабинете услугу оплачивают через ЕРИП. И уже после платежа подписку можно привязать к официальному боту издания. И последнее. Сезон охоты на копытных откроется с 20 августа, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так разрешат охоту на лося, благородного оленя и лань, независимо от пола и возраста, из засады, из подхода. Перед выходом в угодья необходимо иметь удостоверение на право охоты, путевку, разрешение на добычу и документы на оружие. А незаконная добыча может обернуться возмещением ущерба на десятки тысяч рублей. Добавлю, сезон охоты на копытных продлится до 30 сентября.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске ожидаются временами дожди и до плюс 13. Завтра днем в этих городах обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19, а вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран.

0: слушаете Компас FM.
1: Расскажи мне, расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Это была группа «Батискаф». Мы продолжаем наш продуктивный рабочий день. Если вы все еще в отпуске, то не без тени зависти. Желаем вам отличного отдыха. Ну а всем остальным работающим людям я желаю терпения, вдохновения и никаких перегрузок. Впереди только классная музыка, много разговоров и отличное настроение. Напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Елисова. И в эти 15 минут предлагаю послушать «Иракли». Также споет группа «Добро». Ну а раньше остальных к нам присоединится «Чиж» и компания. Так что отличного вам настроения и легкого понедельника.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ну что же, лето продолжается, и неважно, что его осталось всего лишь 2 недели. За это время можно и нужно сделать все, что запланировали. Главное – это захотеть. Хотя вот сейчас у родителей школьников начался самый активный сезон сбора своих чад в школу. И это я вам скажу, тут еще квест. Нужно купить канцелярку, школьную форму, сказать букет учителям. Короче, ух, родители, мужайтесь, сил вам и терпения. Но давайте будем решать вопросы по мере их поступлений, и тогда будет просто как поставленная задача, а не какие-то там проблемы. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова. Ну и слушать будем в ближайшие 30 минут Нюшу. Пускай всегда, где ты, там я. Еще будет группа Смоки. Ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Високосный год».

0: Минуточку.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Знаете ли вы, друзья мои хорошие, что сегодня отмечается Международный день черного кота? Это, видимо, от дискриминации этих питомцев. Оказывается, примета про черного кота зародилась еще в средние века в Европе. В то время церковь объявила черных кошек пособниками дьявола и спутниками ведьм. Люди думали, что нечистая сила может принимать облик этого животного, чтобы преградить человеку путь к добру. Но мы-то с вами люди современные, понимаем, что это все только домыслы и суеверия. Так что, если вам повстречается черный красавец, не спешите переходить дорогу на другую сторону. Нам всем нужна любовь и ласка, независимо от цвета кожи, глаз, ну или шерсти. С вами Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится Нюша. Еще будет группа Фандокс. Ну а раньше остальных послушаем Любэ и хит «Главное, что есть ты у меня». Короче, оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

О болезненном расставании и эмоциональной зависимости пела только что группа Aerosmith. Так что, если в вашей жизни есть что-то подобное, то вы же как-нибудь с этим разберитесь, с этим и подумайте, оно вообще нам надо. Ну, а для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И сегодня уже понедельник, 17 августа. Да, время летит незаметно. Совсем скоро узнаем актуальные новости к этому часу. А пока быстренький музыкальный анонс. Итак, послушаем Звонкова. Еще присоединится Тина Тернер. Ну а раньше остальных появится группа Chive.

0: О последних событиях в нашей стране расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, кого с докладом принял президент и о тайном маршруте в Нешвицком замке.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода Юрия Горлова. Сегодня, пишет Белта, тема «Ход уборочный». По словам министра, уборка зерновых и зернобобовых культур уже подходит к концу. А аграрии рассчитывают на намолот зерна с учетом рапса 9 миллионов тонн и на рекордный урожай рапса около 1,5 миллиона тонн. Кроме того, ожидается хороший урожай и кукурузы – 2,5 миллиона тонн. А вот касаясь темы тенденций в переработке сельхозпродукции – прежде всего мяса и молока, ситуации с экспортом продовольствия, Юрий Горлов доложил о хороших продажах сливочного масла. В этом году экспорт продовольствия, возможно, превзойдет рекордный прошлогодний уровень в 10 миллиардов долларов, отметил он. 1 300 000 квадратных метров улично-дорожной сети отремонтировали в Минске с начала года, пишут Белта. Как рассказали в Мингрисполкоме, на сегодня уже полностью заменили покрытие на проспекте Дзержинского. Также завершены работы по укладке защитных слоев и ямочному ремонту. Но при этом на некоторых участках столицы продолжают заделывать трещины и убирают колейность. И тротуары починили почти наполовину от запланированного. Командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Александр Бас простился с боевым знаменем, сегодня рассказали в Минобороны. Так, в соответствии с указом президента, он освобожден от должности и уволен в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Министр обороны Виктор Хренин поблагодарил его за многолетнюю безупречную службу на протяжении 40 лет. Он отметил значительный вклад Александра Баса в дело защиты Родины и в воспитание нескольких поколений офицеров. А еще министр подчеркнул и человеческие качества командующего, его исключительную порядочность, заботу о подчиненных, внимательность и отзывчивость к людям. И последнее. Секретный маршрут открыли в Нешвижском замке, пишет .by. Попадают туда через подземный ход. Во время прогулки можно увидеть экспозицию и интерьеры. А выход расположен на бастионе, откуда посетители покидают замок. Пока интерес к такому виду маршрутов только изучает, но если спрос будет высоким, экскурсию усовершенствуют. Добавлю, популярность же самого замка только растет. В минувшем году в музее было 570 тысяч туристов, а в этом в нем побывали уже более 370 тысяч посетителей.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске ожидаются временами дожди и до плюс 13. Завтра днем в этих городах обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19, а вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, а я предлагаю улыбаться не только любимым, но и всем вокруг. Так жизнь будет чуточку приятнее и краше. Например, можно улыбаться и радоваться хорошей погоде, которая, судя по прогнозам, скоро должна на время нас покинуть. Так что ловим момент уходящего лета, улыбаемся и слушаем хорошую музыку. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшее время к нам присоединится Дмитрий Маликов. Еще будет Робби Уильямс. Ну а раньше остальных послушаем «Город 312».
1: Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: виражи.
1: Это радио Компас FM.
2: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Ну что же, вечер понедельника только набирает обороты, поэтому спасибо, что проводите его в нашей компании. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И совсем скоро к нам присоединится Михаил Громов и расскажет, как вернуть хорошее настроение в рабочее русло. Это актуально всем нам, так что послушайте. Ну из музыки скоро появится Дмитрий Маликов, Робби Уильямс, ну и раньше остальных будет Трофим. Но сначала давайте проверим дороги на загруженность.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске и Могилеве к этому часу дороги практически свободны. Что касается Минска, то здесь 3 балла, местами затруднения. Основные из них на Ленина, от Ульяновской до проспекта Независимости время проезда 4 минуты. И также на Ульяновской от Энгельса до Пулихова время проезда 5 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас-ФМ. Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Часто многие из нас слышат фразу «Не сегодня, у меня на это нет настроения». Сегодня я расскажу, что в этот момент с нами происходит и как вернуть свое настроение в рабочее русло. «Здоровый день». А поговорим мы о гормонах, а точнее об одном из них. И это эндорфин, или, как его принято называть, гормон радости. Если говорить совсем точно, то это гормон мотивации. Именно благодаря ему мы не только беремся за какое-то сложное дело, но и доводим его до конца. А при его недостатке мы отвергаем все, что сложнее лежания на диване. В этой связи у меня есть две новости, и обе хорошие. Первая – эндорфин вырабатывается в нашем мозге. Вторая – для стимуляции его выработки достаточно съесть чего-нибудь вкусненького. Лучше всех подойдет клубника, виноград, апельсины, бананы, шоколад и даже острый перец. Да-да, вы не ослышались, пикантные блюда раздражают вкусовые рецепторы, заставляя мозг вырабатывать эндорфины. И это и правда поможет, только ненадолго. Вообще с этим нужно быть поаккуратнее. Заедание плохого настроения через какое-то время приведет к ожирению и испорченному желудку. И тут на выручку придут абсолютно любые физические упражнения. Например, танцы или плавание. Это настоящий снежный ком, состоящий из эндорфинов. Двигаясь в ритм музыки, вы получаете удовольствие. Когда у вас начинает получаться, организм вырабатывает еще больше гормона. А когда через какое-то время вы смотрите на себя в зеркало и видите стройную фигуру, четкие уверенные движения, ну и, конечно, осознание, что вы стали лучше, чем раньше, выбрасывает очередную порцию эндорфинов, делая вас еще увереннее и толкая на покорение новых вершин. Хорошим и, что важно, натуральным стимулятором для выработки эндорфинов является солнце. Замечали, в солнечный день сразу появляется желание куда-то выйти или поехать, даже если вы устали после работы или учебы. И вы не один такой. Скорее всего, в хорошую погоду вы пойдете гулять с другом, который тоже не устоит перед солнышком. Итак, очередная доза эндорфинов уже заиграла в крови. Еще не улыбаетесь? Улыбнитесь, ведь смех тоже вызывает выброс этого гормона. Попросите друга рассказать очередной не смешной анекдот или расскажите не менее смешной сами. Ведь самый смешной анекдот тот, который рассказали именно вы. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Слушайте, не знаю, как вы, а вот я уже жду осень. Знаю, что сейчас у меня могут полететь тапки, а те, кто любит жару, плюс 30 и вечное лето. Но вот лично я отношусь к тем людям, которые по-своему любят все поры года, и думаю, таких немало. Единственное, хочется, чтобы предстоящая осень была теплая, уютная и без затяжных дождей. Но тут, как говорится, поживем-увидим. Главное – наше внутреннее тепло. А настроение мы можем создавать себе сами. И музыка не в числе последних. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится Юлиана Караулова. Так что поет Мишель Лимсурок. Ну а раньше остальных услышим Владимира Кузьмина. Ну а теперь давайте проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, Витебские затруднения на проспекте Людникова до пересечения с Фрунзе, а также на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, то здесь затруднения на Ленинской улице от АЗС до Лепешинского, время проезда 4 минуты, а также 3 минуты на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского. Открываю карту Минска, здесь пробки в 3 балла. Основные затруднения на Киселево от площади Победы до Богдановича, время проезда 14 минут, также 6 минут на Лобанкат от Одинцова до Плитыцкого и 11 минут на Кунцевщине от Кунцевщины 32 до Янковского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Практически 5 часов в нашей стране. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Анастасия Лисова. И вместе мы проводим вечер этого понедельника. Совсем скоро от Ирины Журавлик узнаем, что там происходит в нашей стране и мире. Еще будет информация о пробках. Ну а пока давайте расскажу о наших музыкальных планах. Итак, в ближайшие полчаса к нам присоединится Стас Пьеха. Осталось только дольше и не я. На ладони линия. Также споет Джо Кокер. Every time I try. Ну а раньше остальных послушаем группу «Танцы минус». Я заберусь под дерево ночью, и до утра там буду висеть. Это все, что касается музыки. Ну а сейчас давайте заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на проспекте Людникова до пересечения с Фрунзе, а также на Фрунзе до Смоленской и затор на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, то здесь затруднение на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, время проезда 5 минут. Также на Пушкинском проспекте от Димитрова до Большой Чаушской улицы 9 минут и 5 минут на Пушкинском проспекте от остановки ТЦ Перекресток до Гапровской улицы. Открываю карту Минска. И здесь у нас местами затруднения, основные из них на Долгиновском тракте. От пригородной улицы до Орловской, время проезда 5 минут. Также 4 минуты на Лободка от Одинцова до Плитейского и 12 на Сурганова от Платонова до Лилии Коростояновой. Ну а сейчас время новостей на Компас ФМ, поэтому встречаем Ирину Журавлик.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии уже появилась Ирина Журавлик, и у нее самые свежие новости к этому часу. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: И тебе привет, Настя. Сейчас я расскажу, сколько иностранцев посетили страну по безвизу и о запрете на воду в Бельгии.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Более 153,5 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, пишет Белта. Большинство прибыли из Литвы, Латвии и Польши. За время режима страну посетили почти 1 412 000 европейцев. Как напомнили в пограничном ведомстве, по решению президента безвиз продлен для граждан 38 европейских стран до конца этого года. Всю информацию о безвизовом посещении Беларуси можно найти на портале Госпогранкомитета. Строительство корпуса РНПЦ детской онкологии в Боровлянах скоро завершат, пишет Белта. Работы выполнены почти на 90%. Сейчас на этажах одновременно трудится 130 различных специалистов. В новом здании разместятся отделение трансплантации на 12 коек, а также отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии. А еще там будут современный операционный блок, научные лаборатории, учебная кафедра и другие отделения. Мошенники запустили поддельный телеграм-бот от имени газеты «Во славу Родины», сообщает Минобороны. Пользователям предлагают оформить подписку на издание. Для этого нужно лишь указать номер телефона. Затем человеку приходит СМС с кодом для подтверждения. Но работает это не так. Оформить подписку легально можно только на сайте газеты. После регистрации в личном кабинете услугу оплачивать через ЕРИП. И уже после платежа подписку можно привязать к официальному боту издания. И последнее. Ограничения на воду ввели в Бельгии из-за засухи, пишет Белта. Под запретом полив, наполнение бассейнов и других резервуаров. Там в июле и августе дневные температуры зачастую превышают 35-36 градусов. В этой связи в стране зафиксировано рекордное падение уровня грунтовых вод и быстрое обмеление рек. Местами они пересохли. Нынешняя засуха уже стала второй по силе за период наблюдений с 1970 года.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске ожидаются временами дожди до плюс 13. Завтра днем в этих городах обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19, а вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что, ура! Рабочий понедельник подошел к концу, и это не может не радовать. Дальше нас ожидает дорога домой, вкусный ужин и несколько часов расслабления до того, как будем проверять, выставлен ли будильник на завтра. Ну а пока наслаждаемся этим летним вечером в компании Компас FM и любимых исполнителей. Меня зовут Анастасия Лисова, и совсем скоро я расскажу о пробках на наших дорогах. Ну а пока очередной музыкальный анонс. Итак, слушать будем Стас Пьеху и еще Джо Кокера, ну а раньше остальных появится группа «Свинцовый туман». Но до этого давайте проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на Замка до пересечения с Ленина и на Ленина до пересечения с Замковой. Что касается Могилева, обновляю карту. И здесь затруднение на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской улицы 4 минуты время проезда. И также на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской время проезда 6 минут. Что касается Минска, то здесь уже 4-бальные пробки. Основные из них на МКАД от магистрали до Партизанского проспекта. Время проезда 4 минуты. Также на 5 минут придется задержаться на Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшая ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске ожидаются временами дожди до плюс 13. Завтра днем в этих городах обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19, а вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19, а вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM» всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди. В Могилеве будет до 23 градусов тепла, в Витебске до плюс 19, а вот в Минске лишь до 16 тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.